0: Дай да ме губа. Учи-кучи-ку, дай текст алимента. Гева куми, ман мига касну пома. Учи-кучи-ку, тану граме заки. Чи-ку-чи-ку, так губи.
1: Дай да ме губа.
0: Учи-кучи-ку, дай текст алимента. Гева куми, ман мига касну пома. Учи-кучи-ку, дай текст алимента.
2: RMA, la radio nationale.